Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мощна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

мулки осудагии мо адами мост. Мо зиндабаронем, ки ором надорем. Радиои фарҳанг мавҷест, ки онро бояд шунид.

Уважаемые радиослушатели, в эфире поучительные истории. Один ремесленник очень любил на базаре хвастаться своими изделиями. Целые толпы народа собирались, чтобы посмотреть на изготовленный им щит, который ничем нельзя прошибить, и самое острое в мире копье, пробивающее любую броню. Однажды ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить на детский вопрос, и с того самого дня перестал хвастаться. Один мальчик больше всего на свете хотел научиться побеждать драконов. Однажды он узнал, что есть школа, где обучают этой науке, и попросил родителей, чтобы они отправили его туда. Долгие годы учился мальчик в драконьей школе. Он узнал все о драконах, их особенности, повадки, как их победить. Наконец он вернулся в свою деревню и мог победить любого дракона на свете. Да вот незадача. В его деревне, да и вообще на свете, не было драконов. За всю свою жизнь драконовед не встретил ни одного дракона. А так как этот человек больше ничего не научился делать, его дни проходили в лишениях и нужде. И до тех пор, пока он однажды не понял, хороши те знания, которые нужны людям и приносят им пользу. Человек после долгой жизни попадает на небеса. Он смотрит вокруг и видит реку. «Что это за река?» – спрашивает человек. «Это река твоей жизни», – отвечает Бог. Человек видит, что где-то река бурная, где-то широкая и спокойна. И он замечает следы вдоль реки. «Чьи это следы?» – опять спрашивает человек. «Это твои следы. Так ты шел по своей жизни», – говорит Бог. «А чьи следы рядом?» Вопрощает человек, еще раз заметив еще одни следы. «Это мои. Я всегда был рядом с тобой», – отвечает Бог. Человек внимательно присмотрелся и заметил, что на тех участках жизни, которые

паломничество к труднодоступной святыне, пробирались сквозь глухие джунгли. Муж увидел под ногами драгоценный камень, ярко блеснувший, когда лучи солнца упали на него сквозь листву. Обеспокоенный тем, что у жены может возникнуть искушение поднять его и стать рабой мишуры, он быстрым движением ноги засыпал драгоценный камень песком. Жена заметила его жест и сказала: «Жаль, что ты еще сохраняешь различие между песком и алмазом. Для меня же эти понятия уже ничем друг от друга не отличаются». Есть такая восточная поговорка: «Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было». То есть, если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино, одного желания будет мало. Так и с людьми. Ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания.

Влюблённый я, влюблённый я. Влюблённый я уж давних пор. Влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мощна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали нынче я, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою. Все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

ки осудагии мо адами мост. Мо зинда баронем ки ором надорем. Радиои фарҳанг мавҷест ки онро бояд шунед.

Уважаемые радиослушатели, в эфире поучительные истории. Один ремесленник очень любил на базаре хвастаться своими изделиями. Целые толпы народа собирались, чтобы посмотреть на изготовленный им щит, который ничем нельзя прошибить, и самое острое в мире копье, пробивающее любую броню. Однажды ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить на детский вопрос, и с того самого дня перестал хвастаться. Один мальчик больше всего на свете хотел научиться побеждать драконов. Однажды он узнал, что есть школа, где обучают этой науке, и попросил родителей, чтобы они отправили его туда. Долгие годы учился мальчик в драконьей школе. Он узнал все о драконах, их особенности, повадки, как их победить. Наконец он вернулся в свою деревню и мог победить любого дракона на свете. Да вот незадача. В его деревне, да и вообще на свете, не было драконов. За всю свою жизнь драконовед не встретил ни одного дракона. А так как этот человек больше ничего не научился делать, его дни проходили в лишениях и нужде. И до тех пор, пока он однажды не понял, хороши те знания, которые нужны людям и приносят им пользу. Человек после долгой жизни попадает на небеса. Он смотрит вокруг и видит реку. «Что это за река?» – спрашивает человек. «Это река твоей жизни», – отвечает Бог. Человек видит, что где-то река бурная, где-то широкая и спокойна. И он замечает следы вдоль реки. «Чьи это следы?» – опять спрашивает человек. «Это твои следы. Так ты шел по своей жизни», – говорит Бог. «А чьи следы рядом?» Вопрощает человек, еще раз заметив еще одни следы. «Это мои. Я всегда был рядом с тобой», – отвечает Бог. Человек внимательно присмотрелся и заметил, что на тех участках жизни, которые были самыми сложными, можно увидеть только одни следы. «Как же так?» – воскликнул человек. «Почему ты оставлял меня в самые тяжелые времена?» Бог сделал паузу и ответил. «В самые трудные времена я нес тебя на руках». Мы иногда даже не представляем, сколько помощи мы получаем от наших коллег, партнеров, руководителей, клиентов. Иногда мы принимаем это за данность, как будто так и должно быть. Но если задуматься и проанализировать, мы все связаны, и мы можем найти много поддержки вокруг. Супруги, совершая паломничество к труднодоступной святыне, пробирались сквозь глухие джунгли. Муж увидел под ногами драгоценный камень, ярко блеснувший, когда лучи солнца упали на него сквозь листву. Обеспокоенный тем, что у жены может возникнуть искушение поднять его и стать рабой мишуры, он быстрым движением ноги засыпал драгоценный камень песком. Жена заметила его жест и сказала: «Жаль, что ты еще сохраняешь различие между песком и алмазом. Для меня же эти понятия уже ничем друг от друга не отличаются». Есть такая восточная поговорка: «Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было». То есть, если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино, одного желания будет мало. Так и с людьми. Ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания.

мавҷем ки осудагии мо адами мост. Мо зинда баронем ки ором надорем. Радиои фарҳанг мавҷест ки онро бояд шунед.